Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. I can feel the air tonight, full of what we left behind.

is. Съмнявам се, че някой с тези футболи сега наслуша, обаче за вас двамата концерти пожелания. Това е. Бъ! Джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем, джем,

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.